понять. Вокзалы встречают так же сурово, как Кошлачева встречала земля.